0: Еўразум.
1: Сёлета сярэдні памер пенсіі па ўзросце ў Беларусі складае каля 1070 і 1107 рублёў у месяц. Працоўныя пенсіі былі праіндэксаваныя 1 лютага ў сярэднім на 10%, а пенсійны ўзрост складае 63 гады для мужчын і 58 гадоў для жанчын.
2: Але наколькі наша пенсійная сістэма стабільная? Пра гэта падчас эфіру Еўрарадыё журналістка Марыся Вайтовіч запыталася ў эканамісткі Анастасіі Лузгіной.
1: Давайте паслухаем.
3: Днямі ў Міністэрстве працы прызналі, што большасць рэгіёнаў Украіны не запешваюць сябе узносамі ў ФСАН і фактычна залежаць ад пераразмеркавання сродкаў з Мінскам і Мінскай вобласці. Пра што гэта сігналізуе?
4: Это говорит о том, что в целом, там если посмотреть заявление, то в целом ФСЗН профицитный, но положительный вклад, большой положительный вклад, это составляет Минск и Минская область. Почему? Там ряд районов остаются дефицитными. Почему? Потому что, прежде всего, зарплаты высокие. Это один момент. Да? Чем больше зарплаты, соответственно, чем больше и социальных взносов идет в бюджет. Второй момент – это то, что, скорее всего, разная структура населения в районах и в Минске. То есть молодые люди часто уезжают в Минск, там Минскую область, находят более высокооплачиваемую работу, ну и, соответственно, начинают платить по месту работы взносы в социальные. А в районах больше остается пожилого населения. Меньше доля, опять-таки, молодых людей, которые работают. И это создает такую неравномерность и дополнительную нагрузку на уже областные, местные поступления, именно фонд социальной защиты населения, в результате формируется такая картинка неравномерности, когда Минск, Минская область должны поддерживать районы. Поэтому, потому что, как мы уже говорили в рамках обсуждения региональных каких-то моментов, то Беларусь — это во многом страна одного города, то есть в плане того, что около Минска концентрируется основная часть бизнес-активности, наиболее ёмкий рынок, более развитая инфраструктура, и люди, в том числе особенно молодежь из других городов, районов, стремится ехать в Минск. Соответственно, найти там работу старается. Поэтому мы видим, что такая ситуация получается.
3: Калі паглядзець на ситуацию шире, старэнне насельніцтва, дэфіцыт кадраў, міграцыю, наколькі ўстойлівай выглядае беларуская пенсійная сістэма на перспектыву 5-10 гадоў, і ці непазбежна давядзецца павышаць пенсійны ўзрост, узнос або мяняць сістэмную мадэль.
4: Безусловна, если мы особенно уже смотрим на такую среднесрочную перспективу, там 5-10 лет, ничего

0: хорошего наша вот эти вот та ситуация, которая складывается, она не ведет к ничему хорошему. То есть и рождаемость в Беларуси находится на одном из самых низких уровней в Европе, да, хотя в Европе тоже наблюдается в целом старение населения. И в плане миграционных процессов тоже, да, вот приток мигрантов, он хотя и существует, но он остается низким, но при этом белорусские специалисты по-прежнему, хоть уже не так активно, как там пару лет назад, но все равно тоже рассматривают другие страны для жизни. И сама система пенсионная, да, вот та, которая сейчас действует в Беларуси, она в основном она распределительная. То есть это государственные пенсии, которые выплачиваются государством. Она не очень эффективна в условиях старения населения. Потому что если мы посмотрим на опыт европейских стран, там не только европейских, то очень часто помимо вот этой вот государственной базы существует еще дополнительный накопительный элемент. Беларусь, он как бы тоже вот пару лет назад его там сформировали как добровольное пенсионное страхование. Но опять-таки, это добровольное, это далеко не все это начинают формировать, эти фонды. И это пенсионные вот эти взносы добровольно, они не пользуются, да, в целом у белорусов популярностью. Поэтому, да, и, безусловно, и пенсионная система нуждается в трансформации, но для этого нужны дополнительные деньги. И при этом не исключено, да, повышение пенсионного возраста, потому что на сегодняшний день, безусловно, в Беларуси женщины выходят очень рано вот, на пенсию. Даже посмотреть, если со странными соседями, а при этом продолжительность жизни увеличивается. Вот. Но здесь, конечно, безусловно, это такое не сильно популярное, не сильно популярное действие со стороны властей, поэтому пока говорят, что этот вопрос не обсуждается, но, к сожалению, или там так, ситуация есть такова, что, скорее всего, к этому рано или поздно подойдут.
1: Дякую вялікі. Анастасія Лузгіна была сёння ў эфіры Еўрарадыё. Са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Заставайцеся з намі.
2: Далей у праграме Еўразум.
3: Што з расійскай культурай? Ці стане яна добрай і вялікай?
4: Вось гэтае стаўленне да ўсіх астатніх з вышыні.
2: Сустрэнемся пасля навінаў.

0: Так само доброго дня вам жадаю, край Белорусская радио рация. 17 день червеня, середа сегодня. Ну и так само зараз докладно 15 хвилин застается до 9 в Беларуси, до 8 в Польше.
1: Политхит с Виталем Цыганковым.
2: Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия Инглиш» и наговорил там несколько довольно важных речей, в певном сенсе, навод с новыми оттенями. Наконт самой горячей темы опошних месяцев, чи може Беларусь уступить у войну супроть Украины, Лукашенко заявил. Мы с Путиным завсёды абмерковывали гэтую проблему в связи с тем, что гэтая проблема завсёды існавала в сродках массовой информации. И я вам широ скажу, дословно могу сказать, что мне сказал президент России. Мы разумеем, что вступление Беларуси у некой якостью войну, у конфликт непримально. Гэта будет больше шкоды, чем корысти. И далее Лукашенко додал, что Украине абсолютно нема чего бояться сбоку Беларуси. Многие сродки массовой информации найперш отзначили тую цитату, где Лукашенко попросил у президента Украины Зеленского пробачення за свои ранейшие резкие выказывания. Мы бачим, как уже не первый раз Лукашенко видовочно імкнецца показать, что не хочет прямой войны с Украиной и зацікавлений в заховании хоть неких каналов коммуникации с Киевом. Пробачення добро описываются в эту линию. Відомо, гэта ніякае не палітычнае пакаянне і не разварот бок Украіны, а спроба змягчыць асабісты канфлікт з Зеленскім і адначасова чарговы раз выразна падкрэсліць, што Беларус не хоча адкрыцця новага фронту і прамой вайны з Украінай. Все интервью снова подкресливает тенденцию опошних месяцев. Официальный Минск імкнецца поширить простору для маневру. И нават не столько для зараз, але и на будущую. Лукашенко разумее, что война в Украине не будет должиться вечно, и что рано или поздно, магчыма уже этой осенью, начнется активное примушение до миру и пошук новой архитектуры безопасности во Восточной Европе. У этой ситуации Минску хочется не выглядеть выключно вассалом Кремля, а заховать магчымасць для диалогу с разными боками. В этом сенсе варто процитовать слова Лукашенко из интервью, которые, видать, адлюстровывают его головную, хотя и малореалистичную мару. Цитую. «Мы, три славянские народы, будем расслёбывать эти наступства. Сесть за стол перемовы у троих – Лукашенко, Путин и Зеленский – и домовиться, как мы будем переодолевать наступства этого конфликта». А так само не могу не отзначить фирменный стиль Лукашенко – говорить то, что может сподобаться суразмовцу. Узгадываючи первые дни агрессии, когда российские войски были каля Киева, Лукашенко заявил, что тут вмешались замежные силы и уговорили Путина не протягивать наступ. И кто же это были? Ватикан и еврейское лобби. Ну кого же еще варто обвинуватить у параде России у интервью арабскому телеканалу? Конечно, католиков и евреев.
1: Политика с Виталем Цыганковым.

Поворот з вогою раніцю уже сустріли. Гра Белорусская радио рация. Новина обов'язково напереди на нашей хвале. Россия атаковала Украину, есть загинувая и потерпелая. На программе напереди больше информации. Ну и так само. Краины большой семерки обещают узмаснить военную допомогу Киева. Дочекаемся новинов разом. Яны на початку наступной ходины в нашем эфире. Обов'язково.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы. Россия атаковала Украину, есть загинулые и потерпелые. Краины G7 обещают узмацнить военную допомогу Киеву. Двое белорусов затриманы по справе об забойстве российского мастака у Польши.
3: У студии новинок Владимир Лапцевич.
2: Почнем с подей российско-украинской войны. Россия у ночь на 17 червеня атаковала несколько регионов Украины. Есть загинулые и потерпелые, поведомили мясцовые улады и ратовальники. По водле звесток поветренных сил Украины, российцы атаковали 119 ударными БПЛА типу «Шахет», у тым лику реактивными «Гербера» и «Талмаз» и дронами-имитаторами типу «Пародия». У Запорожжи ночью у вынику массированного удару российских дронов по городе загинул один человек. Ещё 7 отримали ранения. Так само под ударами опынулась Днепропетровская область. Там пошкоджена инфраструктура, обошлось без потерпелых. У Сумской области россияне атаковали беспилотником территорию конно-спортивной школы. Там загинули кони. До політичних повідомлень. Опублікована заява лідера країн G7, саміт яких проходив во Франції. Лідери «Великої сімки» заявили, що будуть нарощувати поставки Україні систем СПА, ракет-перехопників і дальнобойних можливостей. Так само країни готові допомогти поширити витворчість зброї непосередньо на території України. Окремо того, G7 пообіцяла додаткову підтримку українській енергетиці, щоб країна змогла пройти наступну зиму. Продовжений і додатковий тиск на российскую экономику, у тым лику за кошт новых санкций супраць нафтогазового сектору. При этом у заяве особо отзначили, что во Украине з'явился новый импульс на поле бою. Про мирные перамовы у заяве няма ни слова. Белорусский деяч у Израиля Борис Балте прокомментовал заяву белорусского диктатора про необходимость усеагульного ядерного разброения, якое поводле яго повинно закрануть так само Израиль. На думку Балте, такие выказывания мают не столько дошинение до реальной близкосходней политики, кольки з'являются сигналом для Москвы и аудитории краин, якія подтримливают российскую внешнеполитическую линию.
4: Израиль на лапте, в первую очередь, это все-таки адресовано у бок России, бо зараз у Беларуси все завязано на Россию.
5: Снова черговая дичь. Лукашенко же сам себе не может пробачить, что он дал слабину в 96-м годе, что отдал ядерную зброю. Напевно, за это. В общем, широко кажется, соправды Беларусь не треба было давать ядерную зброю.
2: Заява белорусского диктатора прогучала в интервью телеканалу «Аль-Арабия», где он выступил за ядерное разброение у всех держав, которые володуют або могут володать ядерной зброей, у тым лику Израиля. На это так само выказывание на конт Холокосту Лукашенко уже отреагировало Израильское министерство замежных справ. Двое белорусов затриманы по справе об забойстве российского мастака-карикатуриста Семена Скрапецкого у Белой Подляской, поведомляя Польское радио. По водле Мартина Козака из округовой прокуратуры у Любліні затриманным 33-годовому и 37-годовому мужчинам покуль не предъявлены обвинувачивание по этой справе. Двое громадян Республики Беларусь были затриманы. Затримание отбылось каля белорусского консульства у городе Белая Подляская. Удел этих двух мужчин и их сувязь с инцидентом з'являються предметом интенсивного расследования. На данный момент по этой справе обвинувачиванню не пред'явлено, каже Козак. Нагадаю, забойство 44-годового росіянина відбулося 15 червня каля 10 години раніцы по вулиці Королівы Ядвіги. Інцидент нагадував покарання смертю, каже Мартін Козак. Больш новинок на сайті і в соціальних сетках Белорусского радио Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: На рахсама зараз на термометрах у нашому памежному регіоні плюс 12 у Лідзі дыха, Рудні, 13 у Белостоку, Ваукависку, Дыхайновці, 15 зараз у Бірсті, Декубрині, 14 у Пінську, плюс 18-20 сьогодні максимально чекається у нашому памежному регіоні. У другой полові дня трошечку більша блоку на небі, ді так само місцями такі короткочасові локальні дожди, не виключають синоптики. Ну і так само заходні вітер місцями пориви до 12-14 метров за секунду. Так само, коли порывы активуются у другой полови дня, ды незначно повышенный атмосферный тиск, який увесь час повышается.
0: Радио Рация. Перше трансграничное радио FM. Раніца з рацією.
6: Зараз докладно 5 хвилин после 9 в Беларуси, после 8 в Польше. Это Беларусская радио «Рация». Запрошаю вас в чергу выходину на нашей хвале. Напереди, между іншим, горьки слова про экономику по-белоруску у нашем эфире. 98.1 FM в доступе, да и Гарудня, 99.2 FM в Берсе, Белоподляске, да и так само в интернете «рация.com».

выборах самый зараз доклад на 5 хвилин. Осталось до 10 в Беларуси, до 9 в Польше. Там новина у нас напереди. Один из наибольших городов на Меньшине застался без воды. Что там здаровося? Напереди расповедаем. Ну и так само Великая Британия призначила нового часового поверенного у Беларуси. Про 5 хвилин на ходе темы обовязково у наших новинах. Белорусская радиорация. Доброго дня, ожидаю. 98.1 FM у Белостоку, да и Харудни. 99.2 FM у Бира, Серебелый, Подляска.

0: Программа с архива Белорусского радиорацио.
1: Радиорация запрошает на репортаж.

0: федерации.
1: Вот это все про Америку. И он был сапраўдны белорусский интеллигент, сапраўдны украинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам,

0: было бы хлопот, только было порося, и снова кремень и вечер было. Зрила, а мясо продала. Жена что закинчила, стопи снищены все, а батоны мало бы хлопот, только было порося, и снова кремень и вечер кормила. Зрила, а мясо продала. Жена что закинчила, стопи снищены все, а батоны...
1: У эфиры трансграничная радиорация.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
4: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 17 червня. У такий ж день 1925-го був підписаний так званий Женевський протокол. Гэта протокол об забороне применення на войне задушливих, отрутних альбо інших подобных газов і бактеріологічних сродкаў. Протокол був підписаний у Женеве представниками 37 держав і набыў моц 8 лютага 1928 года. По сутнасці, гэта міжнародное пагадненне об забороне применення хімічнай, біялагічнай альбо токсічнай зброї падчас войны. Ягоная дзея не обмежаваная по часе. Однак, хоть Женевский протокол забаранял применение бактериальных сродков ведения войны, але робил это ускосным чином. Протокол обвещал, что выкористание таких сродков на войне справедливо было осуджено громадской думкой цивилизованного света и заборонено у договорах, удельниками яких з'является большесть краинов. Але у той же час протокол не забороняя подписавшим его державам выраблять эту зброю, заховывать або транспортовать яе. Акрамя таго, протакол не закранае зброю, створаную на аснове таксінаў і вірусаў. Гэтыя аспекты сталі прадметамі пазнейшых міжнародных дагавораў.
2: Нагоднік.
4: 17 чэрвеня 1970-га была запатэнтаваная камера Polaroid. У 1937 годзе у Кембриджы, штат Масачусетс, амерыканскі навуковец-оптык Эдвін Лэнд заснаваў кампанію Polaroid Corporation, якая стала вырабляць аптычную тэхніку. Падчас другой сусветнай вайны вынаходкі Лэнд докористаліся вялікім попытам. У 1946-м Лэнд заняўся распрацоўкай фотоапаратаў, якім былі паб'яднаныя працэсы фотаздымкі і апрацоўкі здымкаў. Ужо ў 1947 годзе вынаходнік прадэманстраваў фотоапарат, у якім увесь працэс стварэння фатаграфіі займаў 60 секунд. У лістападзе 48-га у бостанскім універмагу з'явілася ў продажы першая камерцыйная мадэль Polaroid Lend 95. Першая партыя па цане каля 90 даляр была раскупленная за один день. У 63-м годе компания выпустила мгновенный фотоаппарат для колеровой здымки. 17 червня 1970-го Эдвин Лэнд запатентовал первую цалком автоматизованную кишенную камеру Polaroid SX-70. Праз два года она з'явилась у продаже. Теперь фотографу было достатково только зарадить кассету, навести объектив и натиснуть кнопку, а праз хвилину здымок был готовы. Просовыванню аппарата на рынок попередничала рекламная кампания с уделом голливудских кинозорок, а портрет его вынаходника, стольки что отриманный уластной фотографией у руце, упрыгожил в окладку популярного американского часописа Life. У вынику высоких объемов продажу камеры кошт акции Polaroid Corporation поднялся у 90 разов, а сама компания трапила у спис 50 самых поспяховых компаний США.

0: of life.
1: Yeah, we're just the bare necessities of life.
2: Радіо Рація. Тут живі білоруси.
3: Коледжон з парадою.
4: 17 червня 1938-го народилася Грета Інгман, датская спявачка, якая с 17 годов выступала с оркестром Ричарда Грауенгарда. У 56-м уступила у шлюб с джазовым гитаристом Юргеном Ингманом, с яким яны утворили дуэт, який стал неузабаве популярным у Скандинавии. После перемоги на конкурсе Даньск Мелоди Гран-при у 63-м годе дуэт представлял Данию на конкурсе песни Евробачани, где так само завоевал первое место с песней Дан.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой» мы протягиваем. 17 червня 1947-го народился Пол Янг, ангельский спевак и перкуссионист, удельник гуртов «Сет Кафе» и «Майк энд де Меканикс». Гэтая музычная формация была утворанная у 84-м годзе у якасці самастойнага проекта Майка Резенфорда, одного з заснавальнікаў гурта «Genesis». Послухаем, бадай, одну з самых вядомых песень «Майк энд де Меканикс» «Over My Shoulder», где Пол Янг выступил як бэк-вокаліст ды асноўны гітарыст.

0: Белорусская радиорация.
1: Беларусь изъезжает, молодь, это абсолютно раздумело.
2: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы

я буду глядеть тебе вслед, покуль не загине свет, не помре светло, не загине свет.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: А зараз закранем питання, якою здавалося минулому випуску новина. Ширей про гэта поговорим. Нагадаю, что белорусы заклікали керавництво музею битвы под Грунвальдом. Теперь он находится на территории сучасной Польши. Ушановать белорусскую историчную спадщину. Громадский деяч, наместник старшини партии БНФ Юрась Мелешкевич распачал сбор подписов под зворотом с просьбой усталявать на территории музею поля битвы белорусский историчный штандар. Инициаторы нагадывают, что у войску Великого князства Литовского под Грунвальдом змагались и протки сучасных белорусов, однако у экспозиции музею этой спадщины сегодня практически не представлены. З Мелешкевичем размовляє мой колега Сергій Панович.
1: Як, на вашу думку, чи потрібна така петиція і для кого вона потрібна?

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши.
3: Виноватые люди во уладе. Тихановская про атаку автобуса у Брянской в области. У Европарламенте черговый раз гучить белорусская тема. Музыка без межа у дискуссии вокруг фестивалю Outloud.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Россия агрессор, и менавіта яна несе галоўную адказнасць за кожную смерць и кожное раненне, звязанное с гэтай войной, заявила демократичный лидер Светлана Тихановская, комментуючи атаку беспилотников по автобусе с белорусскими дзяцьмі у Брянской области. Мое сердце с усімі потерпелыми и их родными. Дети и дорослые, якія были с побач з імі, невинные ахвяры, отзначила политик. Тихановская нагадала, что гэтую войну пачала Россия, и отзначила, что виноватые так само и тыя представники державы, якія безотказно отправили детей праз памежную зону военных деянняў. И виноватая белорусская державная пропаганда, якая годами замоучвае правду про войну и саудзел у ей режиму Лукашенки, каб стварыць фейковую картину мирного неба и безпеки, заявила Тихановская. 17 червня у Брянской области здарылася атака ударного беспилотника по двухповерховым автобусе дитячо-юнацкой спортивной школы из Речицы. У транспортным сродку, який рухався по маршруте Гомель-Геленджик, знаходилися 44 пасажиры, з их 28 дзяцей. Серед людей, якія дзяцей суправаджалі, была жонка тренера, яна загинула. Следчий комитет Беларуси распачал криминальную справу. Генштаб украинских узброенных сил заявил, что украинский бок не мае дачынення до атаки автобуса. Обвинувачанні у гэтым спікер генштаба Андрей Кавалёў назваў чарговай інфармацыйнай правакацыяй Крамля. И размова про допомогу для белорусской демократичной супольности. У Штрасбуры проходит сессия Европарламента. Белорусские политики проводят свою працу у комитетах и подчас працовных сустрэнч. Анатолий Лебедько сустрэўся со старшиней делегации Европарламенту по сувязях с Беларусью Малгажатой Гасеўскай. Размова и шла про финансование. Есть добрые новины, удакладняет дарадца Светланы Тихановской по парламентским супрацовництве и конституционной реформе.
4: Информация попередняя, подкресливаю. Депутаты Европейского парламента лоббиют, как финансование на Беларусь на наступный год не изменшилось. Бо тут ходит, циркулирует разные информации дотично того, что будет изменшено чуть не на полову. Так вот, Светлана Тихановская, она имеет свою такую миссию не размерковывать гроши, а добиваться, как они были для Беларуси не меньшим в бегучем годе.
3: Сярод ключавых задач правядзення ў Еўрапейскім парламенце канферэнцыі высокага ўзроўню па Беларусі, таксама дэлегацыя па сувязі з Беларусю падтрымлівае правядзенне міжпартыйнага форуму 8+100 ў сценах Еўрапарламента. Фестываль Outloud, які прайшоў у Варшаве, стаў не толькі культурнай падзеяй, але і падставай для дыскусій у беларускім асяроддзі пра межы антываеннай рыторыкі. Беларуская госця мерапрыемства Ірына Ралавец станоўча ацаніла фестываль і адзначыла значную прысутнасць беларускай сімболікі сярод гледачоў.
5: Таго беларускіх там было значна больш. І жыве Беларусь там крычалі разоў 10 больш, чым усё астатняе разам узята. Таму што великое пытанне, ці гэта быў расійскі фестываль, ці беларускі, якім выступалі нейкія там расіяне. Так я лічу, што ўвогуле ніхто нікому не можа забараняць, дазваляць, за кагосьці вырашаць, каго любіць, куды хадзіць, а што слухаць.
3: Організатор белорусских мероприемств у Вильні, былы политвязень Илья Мирона, у свою чергу выказал критичную позицию относно даты проведения фестивалю.
6: Я у 23-м годе, именно 12 июня, день России, я уезжал из Минска в Вильнюс после военной агрессии относительно Украины. Почему именно в этот день сделали, я, конечно, удивлен. Лучше бы они бы делали бы в какой-либо другой день.
3: Критики фестивалю Outloud означають, що у публічної простори вокруг фестивалю недостатково уваги надається льосу білоруських музиків, які зазнали переслід у Білорусі, у тим ліку удільників гурта «Ніскіс». Больше новин на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Прогнозы исполняются. Зараз у Белостоку моцный ливень, я бачу за окном студии. А завтра на белорусско-польском помежже переменливая воблачность, без остатных опадков. Температура по ветру у ночи плюс 8-10, у день 22-24 выше за ноль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. День с Рацией.
2: Бягучую гадзіну, трэцюю гадзіну нашага інфармацыйна-музычнага эфіру, які падсумоўвае, аналізуе асноўныя падзеі дня, мы прысвецім пераважна тэмам гістарычным, культурніцкім. У нас будзе чарговая гостя праз 4 хвіліны. А пачнем, як і дзве мінулыя гадзіны, з прэм'ернай песні. Гэтым разам Максім Знак, былы палітвязень і адвакат, адзін са стваральнікаў той самай каардынацыі рады еще у жніўня 20-го года. Не все ведали, что он бард. На подляшчы мусілі ведаць, бо ён удзельнічаў нават у бардаўскай восені. Але вось новая ягоная песня «Ходзікі» ўжо пададзеная не ў бардаўскім, а хутчэй такім рокавым гучанні. Так што знаёмцеся.
7: Гэта ж можна рабіць і рабіць.

0: І ось одна з анонсованих темаў, вельмі дыскусійная, можна гэта назіраць на пляцоўках беларускіх незалежных медыя, у сацыяльных сетках. У Варшаве 12-13 чэрвеня прайшоў фестываль Out Loud, які сабраў музыкаў з розных краінаў і стаў падставай для спрэчак у беларускім асяродку. Падзея выклікала розныя ацэнкі ад захаплення атмасферы і прысутнасці беларускай сімболікі да крытыкі абранай даты і палітычнага кантэксту. Беларуская госця фестывалю Ірэна Ралавец адзначыла пазітыўную атмасферу і звернула ўвагу на ўдзел у праграме расійскага гурту «Машына времени», «Машына часу», лідар якога Андрэй Макарэвіч пасля пачатку вайны пакінуў Расію і цяпер жыве ў Ізраілі.
1: Гэта «Машына времени», якая будзе співаць те самыя нафталінавыя спевы, дзька з майго дзяцінства, які співаў нафталінавыя песні. Зараз іх будзе зноў спяваць, і гэта якбы, ну, такія моцныя спевы. Для меня это был сюрприз на самом фестивале. Я, как и не подумала, поглядеть, кто там что спевает. А с того белорусских там было значно больше. И живе Беларусь там кричали раза у 10 больше, чем все остальные разом взято. Потому что великое питание, как это был российский фестиваль, все белорусские, таким выступали некие там россияне. А на фестивале были 3 гурты, а на чьи концерты я хожу, в принципе, с великим задовольнением. Это «Дай дорогу», это же и «Морс» мой любимый, Spotify уже там шмат годов, это первое место по прослуховыванию. «Би-2», який так само думаю, что шмат с белорусов задовольнением бы пошел, коли бы я, власне, кажучи, еще провести файный час, послухать любимую музыку. Ну, так, я лечу, что в уголе никто никому не может заборонять, дозволять, за кого-то ворошать, кого любить, куда ходить, что слухать. А гэта пытанне, якое кожны

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У середу група білоруських дітей трапила під обстріл у Бранській області Росії.
2: Атакований автобус належить Речицькій дитячій спортивній школі номер 2. Окремо підлітків з цієї школи, у їм були вихованці спортивної школи «Гомель-Шкло».
1: У виніку обстрілу загинула жінка тренера Олексія Гарушки. Яна супроводжала дітей у поїздці. Так само повідомляється про 6 поранених.
2: Російські і білоруські баки стверджають, що атаку здійснюв українські дрони і потребують від України тлумаченню.
1: У Міноборони України кажуть, що в указаний період українська армія не вживала безпілотні літальні апарати по цілях на території Бранської області.
2: А українські експерти називають інцидент російської провокації. Мовляв, надоючи Лукашенко вибачився перед Зеленським, у Кремлі гета не сподобалося. І провокація, з одного боку, спроба поставити Лукашенко на місце, з іншого – викликати жадання до діяння.
1: Але чому Лукашенко змінив риторику відносно України? Про гета у ефірі Єврорадіо порозважала експертка у міжнародних відносинах Роза Турарбекова. З її погутерів Змітер Лукашук.
3: Коли меседж Зеленскому там Україні був, то реакцію ми так само отримали і МЗС, і ось представник по та саме Чорногор так само виказалися. Ми так, звісно, послухали, але не повірили ні на хвилину. То, в принципі, на що розлік тоді після всього? От,
4: на те, щоб послухали. Тому що не отрималася зустріча. Зустріча отрималася з Тихановською, а з їм-то не отрималася. І коли у вас не отримується зустріча, а вам треба донести свою, ну, не ведаю, і навіть не можу сказати, що це точка зрення, ну, некий свій меседж, да? Ну, ось треба скористатися хоча б ось такими відкритими ресурсами.
3: Так, а коли донести, от що повинні були зрозуміти, що ми на вас нападати не будемо, вибачайте, ми вже це слово чули напередодні 22-го года, тільки на тракторах і все остатнє. Коли меседж про те, що...
4: головне в этом меседже было не гэта. Головное в этом меседже было то, что мы так, мы згодны, мы бачим, вы моцные, мы слабые. Мы зразумели, так, 500 целей, пробачьте нас. Пробачьте, только не атакуйте нас. Вот что было головное. Так, мы с вами згодны, вы моцные, мы слабые. Мы у вас там, что он там, мы как на ладони, да. Он все это проговорил. Мы с вами согласны, мы услышали вас. Это мне кажется, что это был главный месседж. Мы вас услышали, мы поняли. Да, мы действительно слабые. Мы не хотим быть вовлеченными в войну. Но тут вот, конечно, и дальше лукавство, понятное дело. А как же Лукашенко без лукавства, да? Без лукавства. Тут же самое главное – это то, чего добивается сейчас украинская сторона, чтобы Лукашенко не просто дальше не вовлекался, а чтобы он сдержал уже и то вовлечение, которое было. Имеется в виду, в первую очередь, работу нефтеперерабатывающих заводов и явно работа на военно-промышленные комплексы, на оборону и на армию России. Вот это первое. Второе – это, конечно, наличие вот этих ретрансляторов, которые перенаправляют БПЛА, российские БПЛА с территории России вглубь Украины. Украина туда, куда они могут долететь, там, например, в Ровенск, приклад, да, область. Я думаю, что и украинцы вполне, как бы, с моей точки зрения, прозрачно дают понять, что они хотят получить сейчас от Лукашенко. Не просто не вовлекайся, не мы ждем от тебя там атак, а чтобы ты, как бы, вообще сокращал свою зависимость от России. Они гораздо более амбициозную, с моей точки зрения, задачу для себя ставят.
3: А это махчимо?
4: Это уже другое.
3: Вы как эксперт по домовах союзной державы.
4: А это уже другое питание. Так, зараз мы бачим с вами, что, ну, может это будет махчима, может это вот это предупреждение там какое-то там китайское, да, предупреждение остановит, по крайней мере, дальше вот это углубление дальше вот этой кооперации промышленной, военно, конечно, промышленной кооперации. Вот. Очень, конечно, украинцев интересует ядерное оружие на территории Беларуси, чтобы его не стало больше, либо как-то там были какие-то ограничения. Вот. Ну, в принципе, я разговариваю с моими украинскими коллегами, и вот вижу, как они сформулировали эти интересы. Сейчас, конечно, то, что мы с вами видели со стороны заявлений, да, например, Зеленского и других высших государственных лиц в Украине, там, Мадьяра, например. Вот. Это все, конечно, информационное давление. Но за этим информационным информационным давлением стоит, конечно, уже и неинформационное давление. Я думаю, что... И плюс ко всему, конечно, это подрыхтовка до будущих перамов. Лукашенко не видит себя перамовщиком, как это, посредником, вы уже слышали. Но он видит себя за столом. Все-таки он хочет попасть за стол. Он не хочет, чтобы будущее Европы, включая будущее Беларуси, решалось без него, вот о чем речь. Как он, ну, понимаете, как он это себе видит, возможно или невозможно, пусть эксперты говорят, вот, но то, что он делает вот это политическое заявление, что я бы хотел, видите, со мной американцы разговаривают, кто-то там с Англии, там, с ним встретился, он так и не сказал, кто. Очень много, конечно, он спекулирует, очень много придумывает, вот, но вот он свой интерес заявил таким образом, вот. И он сказал, да, он признал, что, да, украинская армия сильнее нашей, мы находимся под ударом, мы понимаем, в уязвимом положении. Извините нас, пожалуйста. Извините нас, пожалуйста. Ну, он все это завуалировано, но, видите, общее впечатление это на всех было одно и то же, да? Что он извинился первый раз, что он признал превосходство, конечно, Украины в военно-политическом смысле, и что он бы хотел прекращения этой войны.
2: В эфире Еврорадио была экспертка в международных отношениях Роза Турарбекова. Она прокомментовала смену риторики Лукашенко относно Украины.
1: Хотя не выключено, что инцидент с обстрелянным белорусским автобусом, у яким ехали дети со спортивной школы Речицы, примусить белорусского керовника знов казать иншие речи про Владимира Зеленского.
2: Але нагадаем, Украина отмовляя свою дотычность до атаки автобуса.
1: Далее у программы «Еврозум».
2: Сделка помеж США и Ираном. Кто перемог?
5: Супостояние протягивается.
1: Долар вырос. Як будзе пачувацца беларускі рубель у другой палове года?
6: Такая тэндэнцыя, она может памяняцца.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У сераду подорожели доллар и евро. После торгов на валютно-фондовой бирже доллар каштует 2 рубли 77 копеек, а евро 3 рубли 21 копейку.
2: Згодна макроэканамічнаму прагнозу Еўразійскага банка развіцця, у бліжэйшай будучыні беларускі рубель будзе слабець услед за расійскім.
1: Аднак рэзкага падзення нацыянальнай валюты не чакаецца, бо яе будуць падтрымліваць прыбыткі ад экспарту, продаж валюты насельніцтвам і высокія стаўкі па дэпазітах.
2: Як беларусам ставіцца да росту долара? У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наша журналістка Марыся Вайтовіч і эканамістка Анастасія Лузгіна.
3: Беларускі рубель пакуль выглядае даволі устойлівым, ці ёсць паставы чакаць сур'ёзных ваганняў курсу долара да канца года? Наша любімае пытанне.
4: Да, наша любімая безусловная тэма. Ну давайте пасмотрім, да, што произошло на сегодня па состоянию на сегодняшний день, да, з беларускім рублём. То есть, если мы там посмотрим на динамику его сейчас по отношению к началу года, то к российскому рублю белорусский снизился почти, ну, на больше даже, чем на 2,9%. К доллару при этом белорусский рубль укрепился на 4,5%. По сути, да, и вот такое, ну, такое более медленное, но все-таки тенденцию к укреплению белорусского рубля к доллару на протяжении вот этого полугода она наблюдалась. В прошлом году эта динамика была более резкая, в этом году уже более слабая. Почему, опять-таки, это происходит? Но очень все влияет и зависит от российского, опять-таки, рынка, валютного рынка. Аналогичные тренды наблюдаются и в отношении российского рубля. То есть российский рубль остается устойчивым и крепким. И даже российские аналитики заявляют, что это не очень хорошо для экономики, потому что как высокие ставки плохо для экономики, так слишком крепкий рубль тоже плохо. Вот. И почему так происходит? Ну, потому что высокие цены на нефть. Да? То есть внешняя торговля получила дополнительный импульс в, вот, по сути, последних 3 месяца, да, в отношении российского рынка. Соответственно, больше валютной выручки начала поступать в страну, ну, соответственно, это поддерживает российский рубль, даже несмотря на то, что тот же Министерство финансов России, они увеличили последние там недели покупку валюты на внутреннем рынке, но даже это не сбивает, да, курс российского рубля по отношению к тому же доллару. Но такая тенденция, она может поменяться во второй половине уже 2026 года. Почему? Потому что, ну, во-первых, мы видим, что, как я уже говорила, цены на нефть, они снизились. И если будет все-таки достигнуто, да, какое-то перемирие, там урегулирование, откроется полностью пролив, да, Ормузский, то в этом случае, да, стабилизация на рынке нефти произойдет, и, соответственно, это уже, по сути, само по себе снизит будущее, да, будущий приток иностранной валюты в Россию. Это один момент. Второй момент – это то, что вот сейчас уже наблюдается. Это, безусловно, повреждение инфраструктуры России в результате атак, да, беспилотников. И это вызывает уже проблемы, в том числе и на внутреннем российском рынке в виде ограничений по продаже бензина. Да, то есть, действительно, заводы работают в неполную мощность, раз даже на внутреннем рынке бензина не хватает. И это же, соответственно, снижает возможности экспорта, да, тех же нефтепродуктов вот уже из России там другие страны. Но, соответственно, это может развернуть тренд вот такой устойчивости российского рубля в сторону его снижения. Вряд ли это будет какое-то такое активное снижение, скорее всего, нет. То есть это будет такой плавный, опять-таки, плавная динамика, ну и, соответственно, которая скажется и на белорусском рубле в сторону плавного, опять-таки, снижения белорусского рубля к доллару США. В краткосрочном периоде, вот то, что сейчас может в ближайшей, да, вот в перспективе еще немножко тоже изменить ситуацию. Это заседание Центрального банка России, на котором будет решаться вопрос об изменении процентных ставок. То есть если ключевая ставка снизится, ну, соответственно, это тоже такой понижающий фактор для российского рубля, ну, соответственно, белорусского рубля. Вопрос здесь, насколько будет смягчена, да, вот эта денежно-кредитная политика. Но с учетом того, что в России тоже инфляция немножко замедляется, то, скорее всего, то есть это произойдет, но вопрос, на какую величину.
3: Угу. А коли у белорусов есть свободные гроши, что сегодня выглядит больше логичным? Заховывать сбережения в рублях, в валюте, идти вовсе шукать иные способы инвестирования?
4: Угу. Ну, здесь нужно смотреть опять-таки на доходность. То есть какую доходность предлагают те же банки, ну, как наиболее такой надежный вариант инвестирования, если да, смотреть, то, безусловно, те же валютные вклады, неважно, в долларах, евро, либо в российских рублях, они по-прежнему не очень привлекательны, да, потому что ставки остаются низкими, там, в рамках 1-2%, то есть это действительно немного. А вот что касается тех же белорусских рублей, то там по депозитам, ну, в зависимости, да, от длительности, на которые там готовы, да, положить деньги, то есть там уже ставки, конечно, намного более высокие, да, даже с учетом той инфляции, которая сейчас вот, да, наблюдается в Беларуси. То есть они там колеблются от 6%, но это 6%, если на один месяц, в рамках одного месяца положить деньги, и до где-то 14-14,5%. То есть, безусловно, ну, 14-14,5% — это если там безотзывный вклад на несколько лет, то есть вот в таком... То есть здесь, конечно, риски выше, ну и, соответственно, ну и ставки выше. Поэтому чисто вот если подходить по степени доходности, то, безусловно, рублевые вклады, они сейчас более привлекательны, ну и последние годы они более привлекательны. Что касается в целом, как строить, ну, безусловно, желательно не ложить, да, все сбережения в один инструмент, лучше диверсифицировать, особенно если там ожидается какая-то покупка, поездка, где может понадобиться иностранная валюта, то, безусловно, здесь надо тогда уже формировать часть своих сбережений в иностранной валюте. Mm-hmm. Безусловно, еще помимо депозитов и просто личных каких-то накоплений есть и другие инструменты, но там уже риски больше, да, то есть там это, здесь уже вопрос инвестиционной стратегии, да, на что, на какой риск готов пойти человек, понимая, что, да, процент будет выше, но и риск потерять какую-то часть своих накоплений тоже выше.
1: Гэта программа «Еўразум», размова Марысі Вайтовіч з Анастасіяй Лузгіной. Гаворка ідзе пра стабільнасць беларускага рубля. Ці захавае ён гэтую ўстойлівасць у другой палове года?
3: У мяне пытанне ад нашых слухачоў і гледачоў. Вожык Патрыёт піша: паводле апошніх дадзеных у эканоміцы сапраўды ёсць тренд на дэдаларызацыю. Ці можна казаць, што гэта бяспечны для насельніцтва тренд пры бягучых рызыках?
4: Ну, мы не можам гаварыць, там тренд есть тренд, да, то есть он уже сформировался, и он такой, какой, то есть мы не, это, то есть это совокупность тоже ряда факторов, которые формируют этот тренд. Что здесь можно сказать? Ну, то есть что люди в данном случае могут потерять, это если, например, резко произойдет ускорение инфляционных процессов. Да, то есть в этом случае это резко должно произойти. Тогда, безусловно, есть риск обесценивания сбережений, если они там находятся в банках на безотзывном депозите. Ну, такие риски гипотетически можно рассматривать, особенно, ну, вот мы видим, они закладываются банками в тех же процентных ставках. То есть если там на год, то это будет там ближе к инфляции, к уровню инфляции процент дополнительный. А если это на 2-3 года, ну, соответственно, там в полтора раза выше, чем текущая инфляция. Поэтому банки это закладывают. То, что происходит что, с точки зрения, например, банковской системы, ну, тут есть определенный такой тренд, что если то сейчас очень активно растет доля депозитов, срочных депозитов населения в национальной валюте. Вот я посмотрела, что доля вот таких вот срочных рублевых депозитов с начала года она увеличилась на 15,2%. В то время как, например, даже в 2025 году, который тоже был в этом плане активный год, на 14,5%. То есть вот этот вот тренд, то есть темпы прироста, они возросли не сильно, но возросли. Нет, и были высокие относительно, но они еще больше усилились. Угу. А вот что касается валютных депозитов срочных, то там обратный. Мы видим такую тенденцию, то есть срочные валютные депозиты населения, они, наоборот, снизились с начала года на 2,2%. Тут вопрос, какая валюта вот нужна в данный момент банкам. Ну, если там больше кредитуется в рублях, ну, соответственно, нормально. Но если, например, там сильно снизится, ну, при этом те же предприятия, они кредитуются в иностранной валюте, то есть им тоже нужна иностранная валюта для там заключения внешних контрактов. И вот если население там будет активно все-таки снимать иностранную валюту, то здесь уже вопрос, насколько вот эта вот подушка, да, вот эта обеспеченность иностранной валюты для банковской системы, она будет сохраняться. Но, скорее всего, если это произойдет, и банки будут видеть, что слишком мало иностранной валюты на счетах, допустим, да, то в этом случае они просто будут повышать ставки. Хотя, конечно, в текущих условиях это очень сложно сделать, потому что вот именно почему ставки такие низкие сейчас по иностранной валюте, потому что банки, когда привлекают депозиты и в рублях, и в иностранной валюте, они должны часть этих депозитов положить на счет в Национальном банке фонд обязательных резервов. И вот по валюте этот процент очень высокий. И поэтому, безусловно, банкам это не совсем выгодно делать, и мы видим ту ситуацию, которая формируется. Поэтому общий вывод, ну да, есть тренд на то, что идет снижение, да, именно срочных депозитов населения в иностранной валюте. Это, ну, в какой-то степени может тоже создавать в будущем какие-то вот нервозность на рынке, если понадобится увеличиться, допустим, кредитование в иностранной. С другой стороны, безусловно, белорусская экономика, нельзя сказать, что она очень устойчивая. Мы это видим и по тем же темпам роста, да, и как работает там ряд отраслей Беларуси. И, соответственно, говорить о том, что Беларусь устойчивая, там низкая инфляция, сейчас тоже нельзя. Поэтому риски усиления инфляционных процессов, они все равно существуют. И в этом плане, да, то есть нужно понимать, если человек все-таки кладет депозит, да, на 2-3 года, то нужно понимать, что есть риск того, что инфляция, она может ускориться.
3: Дякую вялікі. Анастасія Лузгіна была сёння ў эфіры Еўрарадыё. Са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Заставайцеся з намі.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.
5: Радыё «Рацыя».
6: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
7: 20-я гадзіна ў Беларусі, 19-я ў Польшчы.
8: Вызваленне палітвязняў не павінна суправаджацца арыштам іншых. Анджэй Пачобут у Еўрапарламенце. У берасці адзначаць пачатак другой усесветнай вайны. Прызнанне прыйшло пасля смерці. Уладзіслаў Бухан пра забойства мастака Сямёна Скрыпецкага.
7: У студыі з навінамі Валі Лаёўская.
8: Анджэй Пачобут выступіў у Еўрапарламенце. Ён падзякаваў усім, хто змагаўся за ягонае вызваленне і вызваленне іншых палітычных вязняў. Летась у снежні Еўрапарламент узнагародзіў яго прэміяй імя Андрэя Сахарава за свабоду думкі і ўручыў яго ягонай дачцэ. Колішні палітвязень Анджэй Пачобут пасля 5 гадоў турмы не ў змозе адказаць на пытанне, якое яму часта ставяць, ці гаварыць з Лукашэнка.
9: З аднай стороны, но я там на вольнасці, дзенькі тэм уже праводзона пратрактацыя, а з другой стороны, в тым самым часе, кіды нас звальняно, арыштовано інных людзі. Позём страху на Беларусі, он абсолютно сяне змнейшыў. Я завшы мувілам, жа палітыка павінна быць efektywna. Jeżeli dialog będzie przynosił efekty, to należy prowadzić dialog. Jeżeli dialog nie przynosi efektów, no to po co taki dialog? To ja tłumaczę swój stosunek, ale recepty na dzień dzisiejszy ja nie mam.
8: Laureat premii Andrzeja Sacharowa, żurnalista Andrzej Paczopuc z Trybuny Europarlamentu zaklikał mocno wykazywać całą obronę praw człowieka w Białorusi i wykazał spodziew, że Białoruś w wyniku nie tylko geograficzna będzie należeć do Europy. Улады краіны і кіраўніцтва музейнага комплексу «Берасцейская крэпасць Герой» рыхтуюцца да 22 чэрвеня. Якраз у гэты дзень у «Берасцейскай крэпасці» зноў ажывуць падзеі першых дзён вайны, а пачнуцца мерапрыемствы яшчэ 21 чэрвеня. На тэрыторыі цытадэлі ўвечары можна будзе паглядзець новы расійскі ваенны фільм «Сем вёрстаў да світання». Паказ правядуць на плошчы за монументам «Мужнасць». Берасцейскі акадэмічны тэатр драмы пад дату адновіць спектакль «Берасцейская крэпасць», над якім працавалі паўтара года. А 22 чэрвеня на Кубрынскім умацаванні пачнецца ваенна-гістарычная рэканструкція абароны цытадэлі, удзел у якой возьмуць каля тысячы чалавек. У рэканструкціі задзейнічаюць рэтратэхніку, конны патруль і нават самалёт. Дапоўніць карціну піратэхнічныя эфекты. Адным з самых драматычных момантаў, як абяцаюць улады Берасцейшчыны, стане імітацыя выбуху цяжкай авіабомбы «Сатана», паведамляе віртуальнае Берасце. Беларускі мастак, акцыяніст Уладзіслаў Бухан пракаментаваў забойства расійскага мастака і палітычнага актывіста Семёна Скрыпецкага, які быў застрэлены 15 чэрвеня ў польскай Белай Падляскай. На думку Бухана, пакуль няма падстаў звязваць злачынства з беларускім рэжымам, хоць творчасць Скрыпецкага была выразна палітычнай і закранала тэмы аўтарытарызму ў розных краінах.
10: Непасрэдна, я думаю, што не. Я не бачу ніякай выгады ў гэтым для беларускага рэжыму. Мы ведаем, што абдымкі вось гэтага старэйшага брата, я думаю, Лукашэнка таксама разумее, што яны для яго могуць скончыцца вельмі дрэнна. Ён хоча выйсці з ізаляцыі, выпусціў Пачобута. Для яго гэта, ну, не падстава, каб вось гэта ўсё згубіць.
8: Уладзіслаў Бухан адзначае, што пры жыцці Скрыпецкі быў добра вядомы перадусім у асяроддзі актывістаў і мастакоў, аднак шырокае прызнанне прыйшло да яго ўжо пасля трагедыі.
10: Як бы гэта не было страшна, але смерць стала яго вялікай экспазіцыяй, якая, мне падаецца, зробіць яго творчасць бессмяротным. Пра яго пачалі пісаць, і многія даведаліся толькі пасля забойства. Працы эпахальныя, аб'ект настолькі аўтэнтычна выражаў бы вось гэты рускі свет.
8: Польская паліцыя працягвае расследаваць забойства. Паводле праваахоўнікаў, злачынца ўцёк з месца здарэння, а матывы злачынства пакуль не названыя. Удава мастака Вікторія Іваніцкая абвясціла збор сродкаў на арганізацыю пахавання. Больш навінаў на нашым сайце radio.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
7: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 18 градусаў са знакам плюс, магчымы дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
5: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
7: Вітаю, шановна, сёння 17 чэрвеня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне працоўнага тыдню чарговага выдатнага настрою. Як заўжды, усім жадаю беларуская радио «Рация». Я Кірыл Малаховскі, у студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Особное привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого до приємного шляху поважане. Будьте, будь ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Гурт «Мясцовий» уже співає для нас. Гэта верная прикмета того, что тягом ближайшей годины послухаем шмат якостной, приемной и цікавой музыки на вольных хвалях, як завжди. Далее в наших радиоколисах нас чекает Sky, Лей Боня, Крамбамбуля, Хуткі Смоуш, AC/DC да іншие виключно зорные виконавцы. Літерально праз 9 хвилин почуем з вами Якуба Сушинського у передачі «Глянь Маширей». Крышечку пазней от 20.30 поводля беларускага часу почуем «Фелітон рацыі». Заставайтеся з нами, будет цікаво.

0: to say.
1: Радио Рація.
2: Перша белорусская незалежная FM-станция.
3: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
4: У потерпелых у Брянской области минно-выбуховые травмы. Одно дитя переоперованное. На меже с Литвой махчимые затримки прес ремонт у бине конях. Беларусы просят усталевать свой штандар на поле Грунвальдской битвы.
3: У студии с новинами Валя Лаевская.
4: Об стане потерпелых от атаки беспилотника у Брянской в области у России поведомил министр охраны здоровья Александр Хаджаев. По воде слов министра, 8 человек из их 6 неполнолетних отрымали минно-выбуховые травмы разной ступени тяжкости. И они находятся у нескольких больницах Брянской в области. Одно дитя измещенное у отделения анестезиологии реаниматологии. Ему сделана операция. Мы накировали 3 реанимационные бригады, которые дополнены разными специалистами в складе 11 человек, которые на месте совместно со специалистами Российской Федерации смогут оценить стан наших граждан и принять решение об возможности их транспортировки в Республику Беларусь, сказал Хаджаев. Чиновник поведомил, что тяжко потерпелыми являются 2 детей, им оказывается медицинская допомога. У транспортном сродку, який рухався по маршруте Гомель-Геленджик, знаходилися 44 пасажири, з їх 28 дітей спортсменів. Серед людей, які супроводжали дітей, була Вікторія Гарушка, яна загинула. Слідчий комітет Білорусі розпочав кримінальну справу. Генштаб українських збройних сил заявив, що український бок не має дочинення до атаки автобуса. Александр Лукашенко не супрать, коли Злучаные Штаты повплывают на европейские краины, каб ты обновили супрацу с официальным Минском. Как зауважает Александр Класковский, политический аналитик информационного агентства «Позерк», Злучаные Штаты так само фигуровали подчас встречи с министром замежных справ России. У Кремли назирают за ситуацией.
5: У интервью телеканалу «Аль-Арабия» подкреслил, что ведется этот диалог с Трампом. Так что, видать, наспевает новый такой этап вот этой так званой великой угоды помеж Минском и Вашингтоном. И, конечно, у Москвы тут так само появляется ревность, так бы мовить, бо у Кремля с Трампом не вельми клеится, а Минск иде наперед, прогрессуя.
4: Лукашенко подманывал и Злучаные Штаты уже не раз, комментуя выказывание на эту тему белорусский политик Павел Латушко.
6: Коли Лукашенко не пойдет на спынение репрессий, коли репрессии будут приводить до черговых посадок и чергового признания политических зневоленных, я думаю, что американцы не будут стоять у боку, а просто вернут те санкции, которые были сняты ранее. Бо Лукашенко повинен разуметь, с ним разговаривают мощные партнеры. Злучаные Штаты Америки имеют в своих списках еще 100 предприемств, IT-сектор, банковский сектор. Американцы проводят нестандартную дипломатию.
4: Минск и Вашингтон ведут перемовы за их отказный спецпосланник Дональда Трампа Джон Коул. З'являються інформації про його махчими новий візит у Мінськ. Обмірковуються питання, серед яких одновлення праці посольства Злучених Штатів у Мінську і махчими візит самого Олександра Лукашенки у Злучені Штати. У пункті пропуску Бініаконі на білорусько-літовській межі обновили ремонт асфальтобетонного покриття. Праці будуть протягуватися до 30 червня цього року. Як повідомили поміжні службы, рух транспортных сродков през пункт пропуску будет ожидаться у штатном режиме, однако в связи с ремонтом махчимые часовые ускладнения и повеличение часу чакания при минании межи. Керовцев и пассажиров просят уличивать эту информацию при плановании поездок помеж Белоруссию и Литвой. Беларусы звернулися до керівництва музею битви под Грунвальдом у Польщі з просьбою усталювати на території комплексу білоруський історичний біло-червоно-білий штандар. Ініціативу розпочав громадський діяч, намісник старшині партії БНФ Юрась Мілешкевич.
7: Ця петиція, вона скерована перш за все до білорусів, які зараз знаходяться у Європі, у свободному світі. Усталювка цього стяга, це нагадає про те, що з нашими народами, сусідами, апошнімі. Ми шмат гадоў былі разам у вельмі важных гістарычных і драматычных абставінах, што салідарнасць, што ўзаемапавага, падтрымка, барацьба за свабоду, яны заўжды прыводзілі нас да перамогі.
4: Да таго, каб зварот быў перададзены на разгляд, неабходна сабраць 500 подпісаў. На момант публікацыі ініцыятыву падтрымалі ўжо 439 чалавек. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў, магчымы дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Температура паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Вітаю, шановныя, сёння 17 чэрвеня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне працоўнага тыдню чарговага выдатна настрою. Усім, як заўжды, жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе або дабіраецца да пункту прызначэння лёгкага да прыемнага шляху. Паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі на дарогах. Мартін Эс ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі паслухаем на вольных хвалях і не толькі. Далей у радыё кулісах нас чакаюць Джэй Морс, One Republic, Юрый Нестеренко, Авіас ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 20 хвілін праходзіць перадача «Мы бачым». Заставайцеся з намі, як заўжды, будзе цікава.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Вызвалення палітвязняў не павінна суправаджацца арыштам іншых. Анджэй Пачобут у Еўрапарламенце. Туск паведаміў аб вызваленні двух беларусаў, затрыманых у сувязі з забойствам расійскага мастака Скрыпецкага. Пасля фестывалю разборкі «Музыка без межаў» Outloud.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: У Европейском парламенте у Штрасбуре отбылся выступ журналиста, былого политичного зняволеного и лауреата премии Сахарова Анджея Пачобута. Керавництва делегации Европейского парламента по сувязях с Беларусью Малгажата Гащевска подкресила, что выступ Пачобута стал мощным и символичным моментом для всей Европы, але не сдымая риск за планов Анджея Пачобута вернуться у Беларусь.
4: Radość, że Andrzej jest z nami, że może, że jest na wolności i może swobodnie wyrażać swoje poglądy, mówić o Białorusi, mówić o mniejszości polskiej. O Nagrodę Sacharowa mówiłam niewiele. Stawiałam przede wszystkim na kwestie białoruskie, bo wiedziałam, że one dla was są ważne, ale mam nadzieję, że reżim nie zamknie go powtórnie do więzienia.
3: Osobna Gasiewska prokomentowała i ideę kruchlego stola dla wychodu z politycznego кризису, якую ранее огучил представник демократичных сил Павел Латушка.
4: Округлый стол с человеком, который стале замыка колейные особы за то, что пробуя свободнее мыслить, а утро будем принимать колейную резолюцию, дочонцов ситуации на Беларуси. Не можем выцепывать все с санкций. Но найперв мушо наступить змяне, а потом может быть допиро диалог.
3: Павел Гасевска и позиция Европейского связу повинна заставаться последовательной. Тиск про санкции и международную изоляцию режиму повинен протягиваться до моменту реальных демократичных измен. Двое беларусов, затриманных после забойства российского мастака Семёна Скрипецкого у Белой Подляжской, вызволенные, покольки у польских ведомствов отсутничают доказы их непосредной дотычности до забойства. Про это, по выводу информации портала местного самокирования Польши, заявил сегодня премьер-министр краины Дональд Туск. Про это так само поведомил на сегодняшнем брифингу пресс-секретарь округовой прокуратуры у Улюблене Мартин Козак. После допыту у якости сведок они были вызволены и больше не находятся под вартой, сказал Козак. По поводу установленных данных, забойство старилось 15 червеня у одним жилых районов Белой Подляской. Скрипецкий, ведомый своей публичной критикой российских уладов, у первую чергу президента Российской Федерации Владимира Путина и керовника Чечни Рамзана Кадырова. Фестиваль Outloud, які прайшоў у Варшаве, стаў не толькі культурнай падзеяй, але і падставай для дыскусій у беларускім асяроддзі пра межы антываеннай рыторыкі ў культуры. Беларуская госця мерапрыемства Ірына Ралавец станоўча ацаніла фестываль і адзначыла значную прысутнасць беларускай сімболікі сярод гледачоў.
5: Таго беларускіх там было значна больш. І жыве беларусь там кричалі разоў 10 больш, чым усё астатняе разам узята. Потому что великое питание, как это был российский фестиваль, или белорусский, каким выступали некие там россияне. Так я лечу, что в общем, никто никому не может заборонять, дозволять, за кого-то ворошать, кого любить, куда ходить, что слухать.
3: Организатор белорусских мероприемств у Вильни был и политвязень Илья Мирона у свою чергу выказал критичную позицию относно даты проведения фестивалю.
6: Я у 23-м годе именно 12 июня, день России, я уезжал из Минска в Вильнюс. Таины, почему именно в этот день сделали, я, конечно, удивлен. Лучше бы они бы делали бы в какой-либо другой день.
3: Критики фестивалю Outloud отзначают, что у публичной просторы вокруг фестивалю недостаткова уваги надается лёсу белорусских музыков, якія зазнали переслед у своей краине. Больше новинок на нашем сайте racia.com.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз надворье.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў, магчымы дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Температура паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
7: Вітаю, шановныя, сёння 17 чэрвеня серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне чарговага працоўнага тыдню, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыёрацыя і я, Кірыл Малахоўскі, у студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Гурт «Хурма» ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі паслухаем на вольных хвалях. Далей у нашых радыёкулісах нас чакаюць гурты «Роксет», «Акута», «The Cat Empire», «Адель», «Унескладовы», «Анастейша» ды іншыя выключна выбітныя выканаўцы. Уже літаральна праз 4 хвіліны прагучыць перадача з архіва Нівы выканання Яна Мордання. Ён уже адмыслова для нас палістаў тыднёвік. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: У потерпелых у Брянской области минно-выбуховые травмы. Одно дитя переоперованное. На меже с Литвой махчимые затримки праз ремонт у Беняконях. Беларусы просят усталевать свой штандар на поле Грунвальдской битвы.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Об стане потерпелых от атаки беспилотника у Брянской области у России поведомил министр охраны здоровья Александр Хаджаев. По воде слов министра, 8 человек из их 6 неполнолетних отрымали минно-выбуховые травмы разной ступени тяжкости. И они находятся у нескольких больницах Брянской области. Одно дитя измещенное у отделения анестезиологии, реаниматологии. Ему зроблена операция. Мы накировали 3 реанимационные бригады, которые дополнены разными специалистами в складе 11 человек, которые на месте совместно со специалистами Российской Федерации смогут оценить стан наших граждан и принять решение об возможности их транспортировки в Республику Беларусь, сказал Хаджаев. Чиновник поведомил, что тяжко потерпелыми являются 2 детей, им оказывается медицинская допомога. У транспортном сродку, який рухався по маршруті Гомель-Геленджик, знаходилися 44 пасажири, з їх 28 дітей-спортсменів. Серед людей, які супроводжали дітей, була Вікторія Гарушка, яна загинула. Слідчий комітет Білорусі розпочав кримінальну справу. Генштаб українських збройних сил заявив, що український бок не має дочинення до атаки автобуса. Александр Лукашенко не супрать, коли Злучаные Штаты повплывают на европейские краины, как ты обновили супрацу с официальным Минском. Как зауважает Александр Класковский, политический аналитик информационного агентства «Позерк», Злучаные Штаты так само фигуровали подчас встречи с министром замежных справ России. У Кремли назирают за ситуацией.
4: У интервью телеканалу «Аль-Арабия» подкреслил, что ведется этот диалог с Трампом. Так что, видать, наспевает новый такой этап вот этой так званой великой угоды помеж Минском и Вашингтоном. И, конечно, у Москвы тут так само з'являється ревность, так бы мовить, бо у Кремля с Трампом не вельми клеится, а Минск иде наперед, прогрессуя.
3: Лукашенко подманывал и Злучаные Штаты уже не раз, комментуя выказывание на эту тему белорусский политик Павел Латушка.
5: Коли Лукашенко не пойдет на спынение репрессий, коли репрессии будут приводить до черговых посадок и чергового признания политических зневоленных, я думаю, что американцы не будут стоять в боку, а просто вернут те санкции, которые были сняты ранее. Бо Лукашенко повинен разуметь, с ним размовляют мощные партнеры. Злучаные Штаты Америки имеют в своих списках еще 100 предприемств, IT-сектор, банковский сектор. Американцы проводят нестандартную дипломатию.
3: Минск и Вашингтон ведут перемовы за их отказный спецпосланник Дональда Трампа Джон Коул. З'являються інформації про його махчими новий візит у Мінськ. Обмірковуються питання, серед яких одновлення праці посольства Злучених Штатів у Мінську і махчими візит самого Олександра Лукашенки у Злучені Штати. У пункті пропуску Беняконі на білорусько-літовській межі обновили ремонт асфальтобетонного покриття. Праці будуть протягуватися до 30 червня цього року. Як повідомили по межные службы, рух транспортных сродков про пункт пропуску будет ожидаться у штатном режиме, однако в связи с ремонтом махчимые часовые ускладнения и повеличение часу чакания при минании межи. Керовцев и пассажиров просят уличивать эту информацию при плановании поездок помеж Белоруссию и Литвой. Беларусы звернулися до керівництва музею битви под Грунвальдом у Польщі з просьбою усталювати на території комплексу білоруський історичний біло-червоно-білий штандар. Ініціативу розпочав громадський діяч, намісник старшині партії БНФ Юрась Мілешкевич.
6: Гэта петиція, вона скерована перш за все до білорусов, які зараз знаходяться у Європі, у свободному світі. Усталювка гэтага стяга, гэта нагадає про те, що з нашими народами сусідніми апошнімі. Ми шмат гадоў былі разам у вельмі важных гістарычных і драматычных абставінах, што салідарнасць, што ўзаемапавага, падтрымка, барацьба за свабоду, яны заўжды прыводзілі нас да перамогі.
3: Да таго, каб зварот быў перададзены на разгляд, неабходна сабраць 500 подпісаў. На момант публікацыі ініцыятыву падтрымалі ўжо 439 чалавек. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў, магчымы дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Температура паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца, Кола Дзён з барадой, і я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў чацвер, 18 чэрвеня. Заставайцеся на хвалі беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Парадой.
7: Вітаю, шановны, сёння 17 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Рэд Фолі, Філ Харрыс, Грэта Інгман, Бары Манілоў, Крыс Пэддінг, а таксама гурты Майк энд де Мекэнікс, Дэд Кеннедіс, Ханой Рокс, Ноу Даўпт ды Ногус Віло. Далучайцеся. 17 чэрвеня 1910-го нарадзіўся Рэд Фолі. Сапраўднае імя Клайд Джуліан Фолі, амерыканскі спявак у стылі кантры. У 67-м годзе быў уключаны ў залу славы кантры. Часопіс Rolling Stone паставіў ягоную песню Old Shep на 10-е месца свайго спісу 40 самых сумных кантры-песень усіх часоў. Аказваецца, ёсць і такі спіс.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 17 червня 1947-го народился Пол Янг, ангельский спевак и перкуссионист, удельник гуртов «Сет Кафе» и «Майк энд де Меканикс». Гэтая музычная формация была утворена у 84-м годзе у якасці самастойнага проекта Майка Резенфорда, одного з заснавальнікаў гурта «Genesis». Паслухаем, бадай, одну з самых вядомых песень «Майк энд де Меканикс» «Over My Shoulder», дзе Пол Янг выступіў як бэк-вакаліст ды асноўны гітарыст.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Радио «Рація».
1: «Рація».
2: Тут немагчыма тихо, тишей только в космосе. Так меня оглушило.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.